0: небесе Боже, и вильди, посети виноград се и утверди, Его же насади, десница Твоя.
1: Святи
0: небесе, Господе, погледай с неба и види, и посети ой народ Твой, утверди ga, jer ga podiže desnica Твоя.